0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Чалиши Туарчи Чешен, Гонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар радио Мурия Тюркия.
12: Ини адала радио Суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkia.
11: Efirde Turkia Ovoz Radio.
8: It Turkia Hongia Radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkia.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарри диамурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: На български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън по Абодиен Тай.
3: Инджи Анкара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
7: Овода Тюркия вину радиосу.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
14: Эво ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
9: Türkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия. Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.